0: ему боги-боги-боги-боги-боги-боги-створ.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.